0: Ангела Марта, отпусти! Ай-яй-яй!
1: Не,
2: мама, стоп!
1: Ой, мама,
2: за... Али, вам несколько чай, пана?
1: Не, не,